Реклама на радио Чиполитук. Вам хочется отдохнуть на Карибах? Купить арабского скакуна? Иметь в гараже красный Ламборджини и серебристый Бентли? Счет в швейцарском банке?

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

0: Программа
1: «Из песни слов не выкинешь».
2: Любителям высокого поэтического слога адресована программа «Из песни слов не выкинешь». Добрый день, у микрофона известный поэт-песенник Рудольф Анечкин. И в гостях у нас, конечно же, Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт.
3: Здравствуйте.
2: Заслуженный деятель искусств России.
3: Работник культуры. Я прошу не спутать искусство и культуру. Это подчас совершенно разные вещи и даже взаимоисключающие.
2: Да. Изольда Вадимовна, не сложно так третий раз подряд приходить у нас как на работу сюда?
3: Ну что вы, у меня душа поет. Я радуюсь, просто хочу вместо того, чтобы сказать «здравствуйте», так просто хочется сказать «ла-ла-ла».
2: Но сегодня у нас уже третий выпуск, между прочим, посвященный, не побоюсь этого слова, всеобъемлющей роли ля-ля-ля в современной поэтической песенной форме.
3: И что вы, третий выпуск – это только начало. И я планирую их 9 или 10 выпусков.
2: Хорошо, с чего начнем сегодняшнюю программу?
3: Но сегодня, пожалуй, есть смысл поговорить о том, откуда происходит вот все-таки звук.
2: Действительно, истоки. Вот на ваш взгляд, в чем корни этого выражения «лайла», «ла-ла-ла», «ля-ля»?
3: Мне почему-то кажется, что это идет из детства. Вот ребенок, его речевой аппарат, он не в состоянии произносить сложные взрослые такие вербальные конструкции, и он вот лепечет. И вот это вот «ла-ла-ла» очень соответствует его. Так, кстати,
2: я сейчас вспоминаю мультфильм, который многие из нас в детстве смотрели, буквально с утра до ночи, когда его показывали по телевизору. Это сериал «Ну, погоди».

0: Изольда Вадимовна, а вот эти ла-ла-ла, о чем они говорят? Начало мультфильма.
1: Да, вы знаете, ведь это очень характерно, потому что, казалось бы, это должно предшествовать вот этому детскому детективу, приключенческому триллеру, я бы даже сказал, ужастику, фильму ужасов, где нехороший злой волк преследует зайчонка. Но вместе с тем беззаботность этого ла-ла-ла, она говорит, зайчишка уцелеет, все с ним будет в порядке, а волк, так сказать, останется...
0: В дураках.
1: Таким образом, видите, опять, насколько емко формула ла-ла-ла.
0: Но вы знаете, Изольда Вадимовна, наши слушатели, они говорят, что мы, в общем, как-то так

0: Изольда Вадимовна, а нет ощущения, что поэт просто не мог найти рифму к слову «расскажу»?
1: Нет, ну что вы. Вот это как раз тот случай, не надо ля-ля, как говорится. Что значит не мог найти рифму? И расскажу, накажу, прикажу, ублажу, например, наплежу. И, наконец, помогите мне, а то я что-нибудь сейчас не то скажу.
0: Докажу.
1: Да. А все-таки поэт Михаил Танич выбирает «зу-зу-зу». Это о чем-то же говорит?
0: Но все-таки вернемся к ля-ля-ля. Вот еще один вопрос интересует нашу возрастающую армию поклонников. Ведь ля – это же не только фонема междометия, это же еще и музыкальная нота ля.
1: Конечно.
0: И не всегда, ля, когда мы поем ля, в этот момент звучит, конечно, ля. То есть здесь, конечно, есть некое, некий обман.
1: Не следует ожидать буквальности, потом это не ложится ритмически. Вы согласитесь петь там ре бемоль или си бемоль ми, си си до.
0: Вспомнилось, почему-то исполнительница была такая Сиси Кетч.
1: Нет, ну при чем здесь Сиси Кетч? Это совершенно другая история. Ну и вообще, знаете, это какая-то мне чудится эротика.
0: Эротика?
1: Здесь. Ну, конечно. Ну, Сиси Кетч, вообще с английского кетч, это схватить, поэтому Сиси схватить, это вообще неуместно совершенно в нашей сегодняшней программе детской. И вообще, сегодня бы я бы не вспоминала взрослых исполнительниц.
0: Нет, ну подождите, ребенок в детстве часто хватает Сиси, это нормально? Это...
1: Ну, в целом вы правы, да. Но хотя, вы знаете, вот есть и еще один мультфильм, в котором звучит песня, но голос явно взрослый исполнительницы, явно не для детей, но там как раз поется вот ля-ля.
0: Да, но это не Сиси Кетч, правильно?
1: Не Сиси Кетч.
0: Давайте послушаем.
1: Но Сиси где-то рядом.

0: Ну вот, как мы слышим, песенка совсем не детская, не мультфильмовая, но звучит она в мультфильме, хотя слышится явно в этом что-то такое, знаете, курортный роман, такое что-то южное, романтическое для взрослых. Это своего рода такие ля-ля-кебаб.
1: Кстати, этот трек из очень популярного мультфильма в 90-е годы «В синем море, в белой пене».
0: Да.
1: А вот если мы вернемся к мультфильмам, наверное, самый такой популярный мультфильм тоже прошлого «Бременский музыкант». Там много Табу Дибу.
0: Конечно.
1: Там же огромное количество.
0: Да, да, да. Это просто такие, там, такие колоратурные всякие переливы, какие-то такие словесные тоже выкрутасы.
1: Па-вам-па-да-па-да-дам, пара-ба-ра-ба-ю.
0: Да, да, да.
1: Но и в сегодняшнюю нашу программу подойдет какая? Какая тема?
0: Там есть тоже ла-ла-ла. Но на сей раз это поется уже не по-взрослому, а нежно, по-девичьи. Такие вот наивные грезы принцессы.

0: Она отвечает на чувство трубадура,
1: она отвечает,
0: да?
1: на чувство трубадура и как бы зовет его в поля, в луга, где цветы. Она как бы говорит: мы собьем венок, ты будешь играть мне на гитаре, у нас будет такая жизнь.
0: То есть получается, что она готова все бросить ради музыканта. Музыкантам-то и тогда не просто жилось.
1: В том-то и дело, что она готова, очертя голову, и об этом она поет, броситься за ним и бросить свое царство, богатство, удобство, понимаете, и жить вот этой кочевой, луговой, лесной жизнью. Не подозреваю, чем все это закончится.
0: Кстати, чем это закончится?
1: Ну, чем это обычно у музыкантов заканчивается? Алкоголь, наркотики, беспорядочные связи, передоз и все. Кирдык.
0: И кирдык тоже есть вот в ля-ля-ля.
1: Ну, конечно, под текстом все там содержится в этом ля-ля-ля.
0: Потрясающе.
1: То есть поэту Энтину не было нужды писать длинный текст. Он все сказал вот этим ла-ла-ла.
0: Ну что ж, я думаю, что к мультфильму «Бременские музыканты», по следам бременских музыкантов, мы еще будем неоднократно возвращаться. Замечательная лента, и очень много там наших форматных выражений.
1: Типа да, подушу,
0: да. Кстати, слушатели все-таки вот настаивают на пейджер, присылают нам, чтобы мы расширяли наш фонетический кругозор.
1: Палитру.
0: Палитру. Ну вот палитра и круговорот ля-ля в поэтической природе.
1: Да.

0: все в жизни человека начинается с ла-ла-ла. А потом ребенок взрослеет и уже от бездумного такого ля-ля-ля с возрастом переходит к более осмысленным и ответственным формам, таким как тибадам, пумпурум, фанана.
1: Но закончим сегодня все-таки ля-ля.
0: Ля-ля.
1: Я вспоминаю мультфильм «Веселая карусель». Крутится, крутится карусель, ля-ля.
0: И мы вместе с нашими слушателями тоже крутимся на этой карусели, валяем дурака, звеним бубенчиками, мьем баклусы, пинаем балду, как и положено на вашем дурацком радио Чипальтук.
1: Замечательные слова, Изольда Вадимовна. Без вас теперь никуда, приходите почаще.
0: Конечно, с удовольствием.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Сотрудники главного по центральному задержали 37-летнего по подозрению. Как сообщает служба, этот гражданин выступал в мае. В ходе удалось установить и задержать. Им оказался житель, напоминает агентство.
2: Сотрудники, расследующие о необоснованном ПРИ, вполне могут, считает Юрий. В понедельник стало, что следователи возбудили по выделенных на. В частности, в период с по трижды производилось одних и тех же по второй очереди. «Я не могу, что имею тех, которые там были», сказал собеседник. А он заявил, что его направлено исключительно на удовлетворение, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чипальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Now that's the way to learn bongos.
1: Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Don't think twice, it's all right.
1: Хорошая песня, но, увы, очередной сеанс внедрения в личную жизнь по многочисленным заявкам. Конкретно по одной заявке. На данный момент заявка чья?
2: Многие слушатели просят прервать музыкальный эфир какой-нибудь болтовнёй. Поэтому мы решили позвонить в Дубай.
3: Надо карточку, 2 минуты у нас.
2: У нас 2 минуты.
1: На Дубае 2 минуты.
2: На Дубае 2 минуты. Жестко. Ну хотя бы поздороваемся. Да. Спросим, какая погода.
1: Алло.
2: Алло. Не годится это нам.
1: Дубай так, немножко
2: тогда мы...
1: пролетает.
2: Давай в Уфу позвоним.
1: Нет, не вижу препятствий.
2: Но это свежие заявки. Человек обнаружил Чапыльдук буквально на днях.
1: Гость из Уфы.
2: Алло. Алло.
4: Да-да-да.
2: Уфа.
4: Уфа.
2: Гость,
1: это,
2: здравствуйте.
1: Это Уфа.
2: Чапыльдук беспокоит.
4: А, здравствуйте, Чапыльдук.
2: Давайте быстро нас развлекайте, что-то такое нам говорите интересное.
1: Мы сегодня ограничены во временных.
2: Во времени, очень плотненько общаемся, быстро.
1: Как давно обнаружили Чапыльдук?
4: Ольстин, только у меня сейчас музыки под рукой нету, потому что стою на улице, жарю шашлычок. Могу напеть песенку, как вам?
2: Давайте. Давайте
1: я предлагаю послушать, как шашлычок жарится.
2: Шкварчит.
1: Шкварчит, очень точно.
4: Шкварчит, да. Пожалуйста, слушайте, как оно шкварчит.
2: Так. О.
4: Слышно?
2: Немножко, но... да, удары шампура.
1: Что жарите-то?
4: Мы мясо жарим, свининка.
2: Из какого животного? Свининка, ага, понятно. Так.

0: Я считаю, что вы вообще самый лучший и самый белый из всех возможных, наверное, радиостанций.
1: Ой, ну мы, конечно, не для этого звоним, но все равно приятно, да.
2: Ну, приятного аппетита.
1: Всей Уфе привет. Да?
0: Ага, спасибо.
1: И еще вас, когда у нас тут вот на аккаунте побольше будет на карточке средств, мы подольше с вами побазарим, а вы что-нибудь более еще существенное сготовите там на шашлычнице.
0: Хорошо, подготовлю.
1: Ну все, мысленно конечно, с вами.
2: Все, обнимаем.
1: Приятного аппетита.
0: Ладно, пока. Все, спасибо, до свидания.
1: Пока. До свидания.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Мэтт Дэймон как-то сказал:
1: «Тот, кто захочет запечатлеть на камеру мою ежедневную жизнь, умрет от скуки». Вот Мэтт дома, учит роль. Вот Мэтт вышел из дома, изучает книги в местной библиотеке. Вот Мэтт возвращается домой и ложится спать. Вот Мэтт спит. Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

Да. Я ничем не лучше самых плохих. Но и, слава богу, ничем не хуже самых хороших. Уолт Уитмен.

музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

Чипльдук. А смысл?

0: Добрый день. В эфире новости на радио Чапыльдук. У микрофона Вадим Мелехов
1: и Ермолай Пихтюрин. Хроническая хроника.
0: В Госдуму поступило письмо от группы граждан, недовольных острой нехваткой праздничных и нерабочих дней в течение календарного года.
1: В письме также говорится, что в российском календаре практически не осталось свободных дней, в которые не отмечались бы траурные годовщины каких-либо памятных событий.
0: Возгорание, затопление, обрушение.
1: Подтопление, заявление, нарушение, покушение, крушение.
0: Вторжение, заражение, извержение.
1: Землетрясение, взрыв, разлив, захват, подрыв.
0: Дефолт, утечка, пропала гречка, безвременная кончина, неустановленная причина.
1: И другие.
0: Так жить нельзя, говорится в послании.
1: Из-за этого стало практически невозможно в эти дни погулять, зажечь и оттянуться по полной.
0: Искупаться в фонтане, послушать веселую музыку рядом с больницей или кладбищем.
1: На худой конец просто поржать над хорошей доброй шуткой про жмуриков с тревогой отмечается в письме.
0: В связи с этим предлагается обнулить российский календарь и расчистить календарную сетку с 1 января будущего года, освободив ее для новых праздников.
1: Хватит жить прошлым. Довольно некрофилии и чернухи. Давайте сделаем ресет и продолжим радостно жить дальше.
0: С оптимизмом глядя в будущее и заполняя чистый календарь новыми, свежими, интересными событиями по мере их поступления, говорится в письме.
1: Все траурные даты предполагается объединить и отмечать отныне в один и тот же день. Раз в 4 года, 29 февраля.
0: Этот день предложено сделать не выходным, рекомендовав гражданам в этот день не выходить из дома в избежание эксцессов, отключив бытовые приборы и оставаясь в постели.
1: Госдума обещала погосдумать об этом предложении.
0: Это был обзор новостей. Хроническая хроника на радио Чапыльдук. У микрофона в студии были
1: Ермолай Пихтюрин
0: и Вадим Мелехов. Увидимся.
1: И услышимся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

0: Психологический практикум.
1: Тренировка наблюдательности и умение мыслить логически.
2: Внимание! Предлагаем вашему вниманию психологический тест на сообразительность, так называемый Чиполь-IQ. Сейчас вы прослушаете сигналы точного времени в сокращенном варианте, то есть вместо привычных 6 сигналов в эфире прозвучат 4. Итак,
3: наше задание. Определите на слух и догадайтесь, каких сигналов точного времени не хватает. 1 и 4, 2 и 6 или какой-нибудь другой пары. Надеемся на вашу сообразительность. Первому, кто правильно ответит на наш Чиполь-IQ, мы предоставим уникальную возможность прослушать недостающие пары по специально выделенному оптиковолоконному каналу на веб-радио Чиполь-Дук.
2: Наша подсказка. Для упрощения задания прослушайте вышеприведенные сокращенные сигналы точного времени в обратном, так называемом, инверсированном порядке. Итак,
3: напоминаем наше задание. Определите, какая пара сигналов сознательно пропущена составителями данного психологического теста. Желаем вам удачи!
1: Вы слушали познавательную рубрику «Психологический практикум».
0: До новых встреч!

Минутка веб-радио Армении на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, Адемира, Ростов-на-Дону.
4: Алло?
3: Адемира?
4: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы очень по-деловому настроены, а мы такое радио совершенно бестолковое. Радио Чапельдук вас беспокоит.
4: Ой, здравствуйте.
5: Здрасте. Как нам быть вот в таком...
3: Как быть-то, да. Мы не настроены так вот конкретно. Мы даже не знаем, что звоним-то, честно говоря.
4: А что звоните-то, честно говоря?
3: А что-то там заявку присылали, вот, типа, хочу звонок.
4: Не, не присылала.
5: Значит, это Адемира кто-то. Это кто-то из...
4: Давайте
5: вычислять его. Кто этот человек?
4: Понятия не имею.
5: Нет, ну так не может быть. Вы должны знать. Неужели вас столько народу слушает
3: в Ростове-на-Дону?
5: Да.
3: Просто...
4: Чапельдук, конечно, кто-то слушает.
3: Стада пасутся, слушайте.
4: Мне надо выяснить.
5: Давайте переберем. Может, это Витька?
4: Нет, я думаю, это Женя тогда.
5: Женя, да?
3: А рыжий со второго подъезда, нет?
5: Не-не-не, Женя, мы уже решили. А мы ей будем или ему, может быть, давайте как-то отомстим? А то что он вас подставил?
4: Ну, конечно, а как мы будем мстить ему?
5: Можем... Есть же такая рубрика «Месть» на радио Чапельдук.
3: Час мести.
5: Час мести.
3: Час вендетты на
4: радио. Час мести на радио Чапельдук. Да. Ничего себе, вот это вы придумали.
5: Да, вендетта на Чапельдуке.
3: Ну, это белые мести. Как белая зависть есть, так и здесь это такое.
5: И каждый слушатель может придумать какой-то свой способ.
4: Вечер оксюмарона, свой способ.
3: Например, вы зашлете заявку на, не знаю, там, на радио «Орфей» какой-нибудь или «Евредика», и ему с того радио позвонят. И он тоже не будет знать, зачем и кто подставил.
4: Да, радио «Шансон» тогда, чтобы уж совсем порвать человеку мозг, чтобы он... перекрестился,
5: ну, и потом мы позвоним ему.
4: Бесы попутали.
5: Оставляйте его телефон, а мы ему позвоним от радио «Шансон».
4: Прекрасно. Как же мне оставить вам его телефон?
3: Ну, вы можете продиктовать, мы запикаем потом циферки. Мы позвоним. Женя, да?
4: Конечно, Женя.
5: Это мальчик?
4: Да. Это ваш главный фанат, который познакомил меня.
3: Ростов тоже, да? Ростов-Дон.
5: Тоже он, ростовский.
3: Так, 951 пишу, да, нет?
4: Я не помню.
5: Ну что ж такое?
3: А что вы делали? Вот, что, вы такая деловая, это вот что? Вот откуда?
4: Я работаю просто, работаю.
3: А это с чем связано? С людьми, с техникой, с иллюминацией?
4: С людьми, конечно.
5: Вы куда-то людей направляете, конечно, да? Куда-то их отправляете?
3: По автобусам рассаживаем, отправляем.
4: Отправляем. Кокаин, героин, билеты до Ростова.
3: Не-не-не, нам такого кадра, как вы, не хватает. Нам вот нужен такой человек, вот с такой энергетикой.
4: Который будет всех отправлять
3: свой, своя. Адемира, нам нужно вас в нашу команду.
5: Да, у которого каждая секунда на счету.
3: Да.
4: Конечно. Именно каждая секунда, именно на счету.
3: Давайте вы тогда будете у нас ответственны за куст слушателей в южном регионе.
5: Да.
4: Прекрасно. Что я буду делать? Собирать всех и отправлять.
5: Обзванивать и говорить, чтобы они платили абонентскую плату, потому что совершенно невозможно существовать, и этот регион провисает.
3: Точно. Вот монетизатор будет Адемира. И имя такое мирное.
5: Да.
3: Такое, да.
4: Что-то надо срочно что-то менять. Организовать пиар-акцию, собрать всех в одном месте и отдать всем трындюлей. Мирных, белых трындюлей.
3: Вот, правильно.
4: Или поганое метло.
3: Это и есть работа с людьми. Всех
4: города.
3: Собрать и дать трындюлей всем.
4: Хорошо,
5: в общем, за трындюлей ответственный Адемира.
3: Да, коммерческий наш директор, бригадир по Ростову.
4: Почему опять я?
3: Ну все, не оставляйте Чапельдук.
5: Запишите тогда, отметьте у себя количество розданных трындюлей. Да. И мы будем смотреть.
3: Хорошо. А самый крупный с любовью отвезти Женьке как раз.
4: Это... Хорошо.
3: Да.
5: Ну, счастливо.
3: Спасибо.
4: Счастливо, ребят. Удачи.
3: Пока.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Чипендук.
1: Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук.
0: Чипендук.
1: Чипендук.
0: Чипендук. Радио будущего.
1: Чипендук.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиполлино.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Город Ухань, провинции Хубэй. 2014 год. 17 часов 23 минуты. Поимка Нисуна, расхитителя народной собственности, на заводской линии по производству китайских смартфонов iPhone 5C.
2: Да,

Don't, Sam. Don't, Sam.

0: Программа
1: «Из песни слов не выкинешь».
2: Изольда Вадимовна Дубова Фогельграхт и ваш покорный слуга, известный поэт-песенник Рудольф Анечкин, ведущие программы «Из песни слов не выкинешь». В эфире 4-й выпуск. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемая Изольда Вадимовна.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Я всех приветствую.
2: Как ваше настроение? Что произошло в последнее время?
3: Да, очень хорошо, что вы спросили, потому что я только что приехала с большого такого фестиваля. Он назывался «Лала-фестиваль». Проходил в чешском городе Пльзени. Там было много пива, много радости. Но речь не об этом. И по правилам участия, участники в течение 3 дней не имели права ни петь, ни говорить ничего, кроме «Лала».
2: То есть вообще ничего? Ну надо же.
3: Да, абсолютно. А в последний день был флешмоб. И во время этого флешмоба вышло около 4500 человек.
2: Боже мой.
3: Стояли они на площади и все хором раскачиваясь и пели ла-ла-ла, ля-ля-ля и такие всякие подобные вещи. Это, выражаясь молодежным жаргоном, это было крышесносно.
2: А кто хедлайнером был, кстати?
3: Хедлайнером был Элтон Джон. А на разогреве у него был молодой певец, он из Тувы, Кала-ла-ла-ла-ла-бильды.
2: Какой интересный состав участников. Вспомним Элтона Джона.
3: Старик дал жару.

0: Элтон Джон жжет, как говорится.
1: А о чем вот он жжет? О чем эти ля-ля?
0: А вы знаете, тут очень интересный момент, потому что тогда, когда записывалась эта песня, была своего рода такая цензура. Поэтому Элтон Джон был вынужден петь всевозможные такие, знаете, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: А, ну о чем?
0: Но он пел ведь, и сейчас мы об этом уже можем открыто сказать, о чем это ла-ла. Он поет: «Дорогая подруга, любовь моя, ты больше мне не нужна, мне не нужна подружка, мне нужен дружок». Вот о чем это ла-ла-ла.
1: А крокодил тут при чем?
0: Какой крокодил?
1: Ну, песня называется «Крокодайл Рок».
0: Ой, послушайте, да, вы знаете, у нас с вами серьезный разговор, а вы тут, как сказать, лезете со своими крокодилами, какими-то генами. Так можно при желании Чебурашку расслышать.
1: Ну, хорошо. Многие слушатели нас спрашивают: ваша программа в эфире не первый месяц, а мы никак не можем понять, о чем речь идет, что происходит в этой передаче.
0: Ну, Рудольф, вы меня, конечно, вы кокетничаете, вы прекрасно знаете о чем. Ведь мы показываем, что вот эта песенная поэзия — это настолько своеобразный жанр, и она настолько емкая, что важнее в песне не текст слов, не стихи, а состояние поющего. Вот почему всевозможные вот эти напевы, эти речитативы, эти какие-то ла-ла-ла, да-да-пла, ту-ту-и-ту-ту, ти-я-па-па-па-пам и так далее, они перевешивают, так сказать, вот эти стихи, подчас вымученные и совершенно ненужные, которые мы с легкостью можем с вами выбросить в корзину для мусора.
1: И опять получается, что уже четвертый выпуск у нас посвящен, вот мы начинаем с ля-ля.
0: Но что же это? Ведь основа основ – это краеугольный камень этой речитативно-фонемной музыки. Ведь ла-ла нас в жанре — это как Моцарт в классической музыке, или как барабан в симфоническом оркестре — это главный инструмент.
1: Абсолютно согласен. Изольда Вадимовна, я вижу у вас под мышкой какая-то пластинка.
0: Ну да, ну не будем играть в ковки-подмышки. Я принесла сказку, аудиосказку «Волк и семеро козлят».
1: Это легендарная сказка, где, кстати, огромное количество наших вот форматных песен: подебадушек, ла-ла-ла и пум-пум.
0: Да чего там только нет.
1: Ну что, давайте вспоминать.
0: Давайте начнем с ля-ля.

0: Ну вот вы можете спросить, о чем это, ля-ля?
1: Ну это, по-моему, элементарное, да, наверное?
0: Да, это проходит практически в первом классе музыкальной школы. Ну, козлята резвятся, и как бы говорят, что все хорошо, травка зеленая, солнышко светит, никакого волка в природе нет, и мама рядом, и все будет хорошо. Ну это даже и не интересно, потому что в этом ля-ля нет никакого глубинного подтекста, в отличие от других более серьезных и глубинных примеров поэзии с ля-ля-ля.
1: Козлята наивны, оптимистичны, а вот вкладывалась ли ла-ла, ля-ля в уста отрицательного героя, который что-то замышляет, коварного героя?
0: Так, подождите, дайте подумать. Ну, конечно, лиса Алиса вполне себе злоумышленница, которая коварно замышляет. Что она тут поет? Все прекрасно знают прекрасные слова этой арии. Она как бы говорит, ну, все вы меня тут попляшете под мою дудку. Вы все глупцы, дурачки, и я вас всех околпачу. Особенно Буратинку.
1: Да, действительно, очень она самоуверенно это поет. И ведь не только Буратино, она ведь предает, в конце концов, и своего компаньона.
0: Близнего.
1: Это Базилио.
0: Конечно.
1: А что он здесь отвечает? Ведь давайте посмотрим. Он-то как раз не ля-ля поет. Он здесь поет достаточно агрессивное, совершенно иное ляп-табу-дибу-дудай.
0: Вы знаете, никакого ляпа там нет. Это не ляп типа дубу-дубу-дудай.
1: Ляп-табу-дибу-дудай.
0: Лапу. Лап типа. Типа лапу дай. Или дай лапу. Или в лапу. Ага. Или сейчас как дам лапой. Понимаете, это многозначно очень.
1: Это очень неоднозначно. Получается, что здесь поэт Энтин не смог до конца соблюсти чистоту жанра и вставил два слова «лапа» и слово «дай».
0: Возможно. Помните стихотворение «Дай лапу дзым на счастье мне» собаки Качалова?
1: Да. Но мне на ум приходит другое «дай, дай, дай, дай».
0: И надо еще бы посмотреть, не использовал ли «дай-дай-дай-дай» Леонид Гайдай.
1: Так навскидку не скажу, но совершенно определенно он использовал ваше любимое «ла-ла-ла».
0: Кто бы сомневался?
1: Так, подождите, мы совсем уже заблудились. Давайте вернемся к нашим баранам.
0: Ну, в данном случае к нашим козлятам.
1: Да. Погодите, мы же уже от козлов пришли к лисе Алисе и коту Базилио. Вот, точно. Все-таки насколько удивительно емкая форма ля-ля, да? Я вот сейчас представил себе, что главный отрицательный герой лиса Алиса и получает партию не вап-табу-дебуда, а именно ла-ла. Поразительно.
0: Погодите, к концу программы мы с вами придем. Или вы один без меня придете, потому что я пораньше пойду. Вы придете к еще большему парадоксальному выводу.
1: Насколько вы пораньше-то уйдете?
0: Ну, буквально 3 минутки. Вот, так вот, а сейчас не об этом. Так, если вы помните, в начале программы у нас были козлята. Но там же был и волк. И стоп, там поет волк.
1: Ага, давайте послушаем.
0: Давайте.
2: Бабудуба, бабудуба, подопа.
1: Но тут...

0: Не работает, заметьте.
1: То есть в результате получается что? Вот,
0: и они возвращаются к Ла-Ла.
1: Вот про этот вы говорили,
0: вот,
1: да, сюрприз?
0: Вот почему я и говорила, что Ла-Ла является краеугольным камнем вот этой песенной фонемной поэзии.
1: Ну тогда давайте действительно вспомним, дорогие друзья, в конце аудиосказки «Волк и семеро козлят» волк перевоспитывается.
0: Перерождается, перевоплощается.
1: И вместе с козлятами исполняет всем...
0: нам столь полюбившаяся Ля-Ля.

0: Вот видите, у нас такая сегодня получилась эмоциональная, по-настоящему горячая программа. Я так увлеклась, что даже не ушла пораньше, хотя и обещала.
1: А у вас там что-то было, какое-то дело намечено?
0: Да, но в следующий раз я обязательно выполню свое обещание. Это не угроза. Мне надо было полить фикусы.
1: Спасибо, Изольда Вадимовна, и до новых встреч.
0: До свидания.

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

0: Triple Duke. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Чипльдук Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Ицукин в своей голове.

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: листая страницы русской классики. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Том 1. Читает дипломант конкурса чтецов «Русское поле» Кирилл Кольчугин.
1: Bien, mon prince. Je n'ai lu que ne sont plus que des apanages des поместья de la famille Bonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de ces antichrists, ma parole, je crois, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus mon vénérable. Qu'on vous dit, ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que ne je vous pas peur les mois. Садитесь и рассказывайте.
0: В программе «Листая страницы русской классики» отрывок романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» прочел дипломант конкурса чтецов «Русское поле» Кирилл Кольчугин.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я вижу, как старая женщина падает, подскользнувшись на мокром асфальте, моей первой реакцией бывает взрыв смеха. Но потом я ставлю себя на место муравья, который мог быть на том же самом месте, куда она упала. И мне уже не так смешно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Hola.
1: ¿Hablas español?
0: No.

вестерне вы можете поцеловать свою лошадь. Но не свою девушку. Гарри Купер.

0: Истины в жизни прописные.
1: Потому что непечатные.
2: Радио Чиппельдук. Великая лексико-лингвистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Мысль дня.
1: Некоторых производителей надо фейсом об лейбл

Anda, meu amor. Samba.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.
1: You know Charo and Chavez and Chachi and Chico.

0: нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: массовых коммуникациях.
1: Автоистец.
2: Автоистец?
1: Новейшее электронное устройство, автоматическая телефонная приставка к автоответчику. Принцип работы автоистца с автоответчиком. Сначала автоответчик записывает все поступающие голосовые сообщения частных лиц, а также статистические соцопросы, холодные и горячие обзвоны коммерческих фирм, анонимные спам-звонки из мест заключения. После чего автоистец самостоятельно перезванивает по соответствующему номеру, выдвигает необходимые претензии к чужому автоответчику, критикует, скандалит, выбивает деньги, отсуживает собственность, вызывает в суд, при необходимости угрожает, совершает устные наезды, грамотно мотивируя и обосновывая все свои требования статьями Уголовного и Гражданского кодексов РФ. Способен вступать в диалог с любым автоответчиком или живым абонентом, запрограммирован на 12-15 фраз вперед, в зависимости от процессора. Успешно выигрывает любую словесную дуэль или судебную тяжбу. Автоистец полностью освобождает владельца от тягостной необходимости выяснения отношений и телефонных разборок.
2: Информация для особо интересующихся. Автоистцы нового поколения на базе судебного процессора УК-100 Intel имеют 16 треков для цифровой звукозаписи, распознают 24 языка, 12 диалектов, 8 акцентов, включая вьетнамский, имеют 6 тембров голоса. Умные девайсы анализируют информацию и выдают ответ в течение 0,3, максимум 2 секунд. В наиболее трудных и ответственных моментах диалога автоистец способен думать над ответом до 5 минут. В паузе, воспроизводя для собеседника в трубку приятную легкую музыку до 30 мелодий на выбор, либо, в зависимости от контекста, отборную нецензурную брань до 402 выражений на все время ожидания. Стоимость автоистца обычно выше средней цены автоответчика, однако это экономия вашего времени и нервов и ни с чем не сравнимое удовольствие. Автоистец. И делу венец, и клиенту конец.
1: Автоистец.
3: Автоистец.

0: картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, звоним мы некой нашей слушательнице с псевдонимом или с реальным именем Анна Банана.
4: Анна Банана.
3: Гвахиде Анна Банана. Анна Банана.
5: Алло.
3: Анна?
5: Да.
3: А почему вы банана?
5: А это кто?
3: А это Чиполь и Дук.
4: Дук.
3: Так что так вас испугало или обрадовало?
5: Да я уже забыла, что оставляла вообще.
3: Ну, конечно, конечно.
4: Вот что, все записано.
3: 19 лет назад вы же нам присылали заявочку.
5: Лучше бы вы позвонили мне днем, когда я на работе. Мы вас слушаем все время. А сейчас я дома, так неинтересно.
4: А вы же отвлекаетесь таким образом. Плохо работаете. Зачем это все нужно?
5: Да, мы, в принципе, всегда плохо работаем.
4: Вот это уже хорошо. А расскажите, как вы плохо работаете? Вот что вы не делаете?
5: Мы ничего не делаем, мы слушаем радио.
4: Ну хорошо, так, ну у нас есть такая рубрика, Анна, по нашим заявкам.
5: Да я уж поняла.
4: Ну давайте что-то.
5: Хорошо, а сейчас? Ну вы же подождете, да, пока я включу?
4: Да.
5: Все, можно включать,
4: да? Давайте.
5: Ага, ну все.
3: В нашей рубрике «Шумотека» мы передаем звуки, работающие на Воронежской атомной электростанции, от Анны Бананы в тональности си бемоль мажор.
5: Все?
4: Да, хорошо, общее понятно.
5: Это не шуга.
4: Анна Банана, это было очень мило.
3: Оставайтесь с нами.
5: Спасибо.
4: До свидания.
5: Пока.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокноу.

0: Как вы знаете, недавно Государственная Дума приняла федеральный закон номер 135 «Антимонопольные требования к торгам и тендерам». Нами был объявлен тендер на лучшую песню об этом законе. И сейчас на радио Чипльдук прозвучит песня «Победитель».
1: Музыка Веры Мэтсон. Песня о тендере.

Спасибо.

Радио Чипльдук. Превосходя свои ожидания.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипльдук.
1: В эфире «Брат новости», блин. Вот уже четвертый, брат, месяц жильцы дома 27, корпус 1 по проезду, блин, Шакальского не могут, брат, уснуть ночью, блин. Виной тому огромная, брат, стройка, развернувшаяся, блин, в 20 метрах от их дома, брат. Как рассказали, брат, жители злополучного, блин, дома, в январе этого года по этому адресу, брат, была снесена, блин, соседняя пятиэтажка. На освободившемся месте одна, брат, крупная строительная столичная компания стала, блин, возводить 14-этажный дом, брат. Наш 9-этажный жилой дом трясется, брат, когда работяги, блин, начинают вбивать, блин, сваи, жалуется, брат, жительница 8-го этажа Юлия, брат, Николаевна. Трясется, брат, люстра, звенит в стенке, блин, хрусталь. Мы просто боимся, брат, что наш дом однажды, блин, рухнет, заявляет жительница дома, брат. Несколько раз злые, невыспавшиеся, блин, жильцы обращались, брат, в префектуру. Однако на все жалобы, брат, чиновники советуют, блин, потерпеть до окончания строительства, брат. Это, брат, были новости на радио Чипльдук. Вот такая, блин, запара, брат.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипльдук.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Внимание! Мы прерываем наш эфир для небольшого экстренного сообщения.
1: Кашеваров, К.В. Островцев, В.М. Пашков, Р.М. Любавин, А.П. Рябский, В.Р. Нигисто, А. Сванадзе, Б.Р. И Джавадзаде, В.А. Мы передавали список слушателей радио «Чипыльдук», зарегистрировавшихся сегодня в момент отхода ко сну на сайте заснул.ру. Вышеназванные юзеры просят не беспокоить их в течение ближайших 8,5 часов. Дорогие друзья, своевременно регистрируйтесь на сайте заснул.ру.

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

0: Под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: разговорчики.
1: На тебя не напасешься.
2: Жаловались коровы.

Чиппельдук. Старое, доброе интернет-радио.

They call me Mr. Funky. By the way, I make my move.

0: Любителям аудио-антиквариата наверняка придутся по вкусу эти не очень свежие новости.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуском новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: На Куба прошли парламентских выборами. Явкам избирателю превысили 95%. Среди кандидатов в депутатам был и Фиделя Кастру, которых больше годам передали браздах правлению остров своему братом Раулей. Однако участием Кастрах в выбору дает их верное шансам снова станет президенту, хотя им и признаются, что не хотят цеплялся за властью и готовым уступаться дорога молодыми, пишут газетам.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучала немножко на музыкой об радио «Чипльдук».

0: кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже». Так.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Это у нас кто?
3: Роман.
2: Роман по кличке Руки-Ножницы.
3: Да.
4: А у вас нету брата Эдика?
3: Эдика? Брата нет.
4: Понятно. Зачем вы просили, чтобы мы позвонили?
2: Позвони. Вы говорите, позвоните мне.
4: Да, вы говорите, позвони мне, позвони. Зачем? Мы позвонили,
3: и
4: что?
3: Я вот сидел, слушал ваш эфир, и захотелось поучаствовать в нем. Правда, я не ожидал звонка, скажем так. Давно это уже было.
2: Вы думали, мы сначала позвоним и предупредим, что мы позвоним, потом мы пришлем бандеролю извещения, кипу бланков, когда мы позвоним, вы их заполните, мы их получим, долго будем переписываться голубиной почтой, а потом уже позвоним.
4: Но вам нравится участвовать в нашем эфире? Как вы себя чувствуете?
3: Да, вообще здорово. Очень.
4: Будем прощаться?
3: Ну, в принципе, как скажете.
4: Ну, тогда давайте пойте. У нас есть такая программа, называется «По нашим заявкам».
2: Вот.
3: «По нашим заявкам».
2: По нашим, не по вашим.
4: Да, у вас есть какой-то... девайс какой-то есть? Музыкальный или просто передаточный?
3: Нет, ничего такого на ум не приходит прямо.
4: И в руки не попадается.
3: Да-да-да, никуда не попадается.
2: Никакой бубен не висит на стене. Нет.
3: Какого-нибудь... Есть гитара, но она сломана.
2: Ну, это хорошо, гитара, на сломанной гитаре.
4: Давайте ее доломаем.
3: Давайте.
4: А она в каком состоянии сломанная? Вам ее как-то жалко, или она уже так сломана, что вообще не понятно, зачем она дома лежит?
3: Нет, она работает. Сейчас вот будет парочка.
2: Хорошо.
4: А что же говорить, что она сломана? Ну вот, видите, да, все нормально.
2: По нашим заявкам.
4: Подстроиться, как он подстроится. А давайте на расстроенный, а то на настроенный ты каждый дурак.
2: Это банально. У нас и качество звука такое телефонное, и гитара расстроенная, а слушатели у нас наоборот не расстроены.
3: И в принципе, не играть.
4: Не умеете играть, то, что надо.
2: Вот, а скажите, все три компонента налицо.
4: Подходит. А какую вы хуже всего? Какую песню хуже всего у вас получится, как вы считаете?
3: Я думаю, любая.
2: Ну, это... Давайте любую. Давайте тогда любую. Вот мне нравится. Любая песня на радио Чип и Льду.
3: Попробуем.
4: Давайте. Ну вот уже. Юность Вахдамух практически.
2: Да.
3: Ну,
4: это хорошо было.
2: Отлично, это еще была музыкальная
4: давайте 4
2: пауза.
4: Такта, это прям олдемело. Давайте еще 4 такта. Давайте еще.
3: Еще?
4: Да, хорошо было, очень красиво.
3: Окей, попробуем.

0: Как сказал один удивительный политический деятель, нечеловеческая музыка. Как-то в таком духе выразился.
1: Вы вот зря, надо продолжать. Может быть,
0: не бросайте это дело.
1: Так сказать, from now on,
0: у вас
1: пойдет дело-то. Может, все, вот этот толчок нужен был. Нужно было, чтобы мы позвонили. Вы взяли этот пыльный, нестроящий инструмент. И сейчас, через год мы вам звякнем, а вы уже с дедюлей вместе на разогреве играете.
2: Это нам повезло, что у нас в салоне есть гитара просто. Есть на чем тренироваться.
0: О, так, что за салон?
1: Салон.
0: Может быть, это салон внедорожника, а может быть, это салон красоты.
1: Может, парикмахерский.
2: Да, это салон красоты Красава.
0: Красоты. О, а в каком городе у нас красота-то такая?
2: Санкт-Петербург.
1: Прекрасно. Ну что, вы как, удовлетворены своим вот этим перформансом?
0: Дебютом.
2: Ну, есть над чем поработать, но вот. Начало положено.
1: Прекрасно.
0: Хорошо, всегда все немножко неудовлетворенность. Да. Из-за стола надо уходить слегка голодным.
1: Ну что, большое вам спасибо. Мы очень рады, что так сразу как-то вас, так сказать, вот ваши все мечты воплотились в жизнь. Но это не значит, что мы больше никогда не позвоним. Мы обязательно будем следить за вашим, так сказать, развитием как музыкальной личности.
0: Гитару не чините. Все, до скорого или не скорого. Пока.
2: До свидания.
3: У нас все хаты записаны.

Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде, о своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски. А ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. На тебя посмотрел он украдкой, и слезинка блеснула огнем. От улыбки ее стало жарко, вам так весело стало вдвоем. Руку он протянул и промолвил: «Пойдем». Море тихо шепнуло: «Смелей, длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель». Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь,

0: Jibelduk.
1: Jibelduk. Jibelduk. Duk. Jibelduk. Jibelduk. Duk. Jibelduk.
2: Радио, радио.
1: Jibelduk.
0: Jibelduk.
3: Jibelduk.
1: Jibelduk.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.
0: Чипелдук. Далек.
1: Дук. Чипелдук.
2: Чипелдук.
1: Подубдибум.
0: Чипелдук.
2: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдук.
5: Input.

0: Развозчикам пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: радио Чебельдук.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио Чебельдук Филипп Козлов.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». На очередной сессии Верховного Совета Узбекской ССР обсуждены задачи Советов народных депутатов Республики по осуществлению постановления апрельского 1984 года Пленума ЦК КПСС о дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов, указаний и рекомендаций, изложенных в выступлениях товарища Константина Устиновича Черненко. Сейчас где-то здесь рядом звонит мобильник, поэтому извиняемся за помехи в эфире радио Чапельдук. В докладе председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Салимова и речах депутатов главное внимание было уделено конструктивным мерам по ускоренному переводу экономики, в первую очередь хлопководческого комплекса, а также социальной сферы, на более интенсивный путь развития, активному преодолению тормозивших в Узбекистане этот процесс нарушений ленинских норм подбора и расстановки кадров, государственной дисциплины. Предметно и остро говорилось, как быстрее реализовать намеченные меры по ликвидации таких негативных явлений в общественной жизни республики, как разрыв между словом и делом, приписки взяточничества, сообщает ТАСС. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин. Этот выпуск новостей был скачан с сайта «Несвежак Ньюс» из медленного интернета, работающего на оригинальных супергетеродиновых фазоинверторах на одном триоде Бердского радиолампового завода. Ну а сейчас радио Чапельдук продолжает зажигать немножко музыки в современных ритмах.

прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы я был главой государства, проигравшего войну, и должен был бы подписать договор о капитуляции, то перед тем, как поставить подпись, я бы пробежал глазами документ и воскликнул пораженно: «Погодите! Я думал, что мы выиграли!»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
0: Говорит студия Чипльдук.
2: Да.
0: Алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Анастасия наличествует там где-то рядом?
2: Кто? Кто спрашивает?
0: А спрашивает радио Чипльдук.
2: Серьезно, что ли?
0: Да. Нет, ну...
2: Вы в прямом эфире, прикинь.
0: Вы в прямом эфире, да. Настя там, ну давайте.
3: Вы прикидываете?
0: Вы себя слышите?
2: Привет, ребята.
0: Привет, ребята, да. А скажите, в какой мы попали город?
2: Вы попали в город Тольятти.
0: Тольятти, ура! Так, сейчас с задержкой в 5 секунд до вас дойдет наш восторженный крик. Алло. Друзья, а вы, если вы сейчас отключите эфир, то мы будем разговаривать с вами без задержки. Просто более мобильно получится. Но поверьте, что вы в прямом эфире.
2: Да я не верю. Я ж просто...
0: Ну как не верю? Не верю.
2: Сейчас я на громкую цель.
3: Давайте тогда сейчас закончим разговор, и тогда вы поверите.
2: Нет, пожалуйста, не отключайте.
0: Не перепутайте, телефон не отключайте, эфир отключите временно.
2: Нет, эфир мы отключили, телефон у нас на связи.
0: Вот. Ну, короче, значит, Анастасия, дорогая, и вы и наш вы дорогой, наш. Как вас зовут, дорогой наш любезный товарищ?
2: Егор меня зовут.
0: Егор и Настя. Мы позвонили, чтобы услышать искренние, такие эмоциональные...
3: Смех, веселый детский смех.
0: Да. Вот.
3: А вы с нами в каком, так сказать, количестве?
0: В количестве лет имеется
3: да.
0: в виду, да.
2: Да, конечно, мы только с этого года начали вас слушать.
3: Давай.
4: Нет, ну как. Молодые еще.
3: Нет, ну салаги, совсем маленькие.
4: Нет, это вообще ползунки, можно сказать.
0: Что нам, продолжать, не продолжать нам эту бодягу вот всю, скажите? Или закрываться?
3: Андрей, просто, вы понимаете, его все время волнует этот вопрос. Продолжать, не продолжать? Продолжать, не продолжать? Продолжать,
0: не любит, не любит. Все время мы здесь...
5: Лентяй.
0: Продолжать, да? Вот Настя подала.
3: Понимаете, потому что мы всем, когда звоним, все говорят, не надо, не надо. Хорошего, говорят, хорошего, говорят, понемножку.
0: Подожди, дай людям поговорить.
2: Пожалуйста, перестаньте.
3: Вот, пожалуйста, перестаньте, наконец-то, вот.
0: И вот тут включается фактор, наша национальная черта, назло. Нет, вот тогда уж мы будем продолжать.
2: Вы просто лучшие. Вот как только мы вас услышали, мы поняли, что это вот люди нового какого-то формата. Нового.
3: Да, это молодежь.
0: Нового, он же хорошо забытый старый. То есть это несколько витков так уже сделало... Житейская
4: новый
0: спираль.
4: Формат старого разлива.
2: Молодец, от всего от этого как-то отсосались, и поэтому вот ищем ориентиры жизненные с помощью, наверное, какого-то Wi-Fi, ловим волны.
0: Ага.
2: Ну... Рок-волну какую-то ловим, и вот оттуда черпаем какое-то вдохновение. А мы вот здесь вот ремонт делаем, представляете, вот недавно заехали в квартиру.
0: Отлично.
2: И, короче, ремонт погнал. А снизу у нас соседка сумасшедшая. Нам, короче, какие-то частушки орет, проклинает. А мы здесь дверью, перфоратором.
3: Ну так вы ей правильно, вы ей такое устроили, естественно. Но я вам рекомендую, послушайте частушки. Она может такое мочить, что называется... Прекрасно может выражаться.
2: А я нет, да нет, так все-таки вот по воздуховоду это ухом прикладываюсь.
3: Правильно.
4: Так, может, что-нибудь вспомните сейчас, да. Какую-нибудь
0: частушку. Перфоратор, дорогой, я твое зубило. Там что-нибудь давайте сейчас.
3: Может, вы давайте сейчас перфоратором как эх.
4: Ох ты моя дрелюшка.
3: Да, она может что-нибудь нам и это споет через дымоход.
2: Ну, давайте, у нас... Перфоратор далеко, но у нас вот здесь вот есть дрель, мы можем вам дрели, так сказать.
4: Ария дрели. О,
0: ария дрели.
3: Старушка должна начинать включаться. Ну что же, это эксклюзив.
0: Хорошая, да, такой шумовая завеса у нас.
2: Ну, да, конечно.
0: Настя, конечно. Егор, ну ремонт же вы делаете под Чипльдук, правильно?
2: Да, да, да.
0: Да, то есть он вот ритмическую такую задает, да, рисунок.
4: Строить и жить помогает.
0: Строить и жить, да, помогает.
2: Вот. Да, сегодня утром играла такая песенка, когда вот она такая, знаете, электрогитара. Ой, вообще просто...
3: Да, мы ее помним. У нас же три песни играет на радио. Либо одна, либо вторая. Вот это третья. Вот это
4: третья, да, точно.
0: Но много вариантов каверов на каждую из них. Поэтому в целом получается больше 6-7 тысяч треков в базе.
4: На три песни.
0: На три мелодии, по сути говоря.
3: И вот смотрите, как держит слушателя? Как держит, а?
4: Держит. Поэтому и держит.
0: Ну, Настя, Егор, вы еще год продержитесь под нас, с нами?
2: Конечно.
3: Тогда... В общем, мы что хотим пожелать? Чтобы ремонт побыстрей, а чепальдук подольше.
2: Вот. Спасибо.
3: А вот и Настя подоспела.
0: Вот и Настя, да. Это был город Тольятти. Тольятти был какой-то деятель, ведь его звали, по-моему, Пальмира Тольятти.
3: Да.
0: Мы с полным правом можем сказать, что Тольятти – это наша восточная Пальмира. На этой ноте радостной.
3: На этой пальме.
0: Но это не исключает, что вы можете еще загрузить на форум, завербовать, вот кто пришлет телефоны из вашей диаспоры тольяттинской.
2: Хорошо. Мы обязательно напишем. Любители и слушатели, которые слушают вас, но никогда не пишут почему-то по какой-то причине.
0: Есть такая категория, да, вот
3: нет, вообще основная категория, которые пишут все время, никогда не слушают.
2: Ладно, я им передам.
4: Ладно, не будем отрывать от ремонта, наверное.
2: Спасибо вам большое.
0: Давайте, пока.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Алло!
3: Чуваки!
0: Чуваки!
3: А мы сидим и слушаем радио Чипыльдук.
0: Вот, попались на живца. А я говорю, Леруча сидит и слушает Чипыльдука.
3: Леруча сидит и слушает Чипыльдук. Прислушалась такая... Ага. Петрозаводск на проводе.
0: Да, Петрозаводск на проводе. Где там обещанные нам какие-то каверы, какая-то Анна Герман?
3: Ребяточки, да. Так,
0: где
3: так,
0: оно?
3: Слушайте, а что, нужно поставить вам? Или
0: поставить прям сразу, сразу.
4: У нас...
3: Сразу прям поставить?
0: Ну да, ну можем, конечно, так, побазарить немножко.
3: Так, подожди. Так тогда я должна выключить радио и включить вам песню, правильно?
4: Конечно, первая опция чудовищна для Леручи. Выключить радио, что-то в
0: смерти подобное.
3: Выключить радио, Чипыльдук. Сейчас, подожди.
0: Так.
4: Что это будет за произведение?
3: Значит, это будет у нас, друзья мои, Анна Герман. Сейчас
0: Анна
3: я выключаю Чипыльдук, рука у меня поднимается.
4: 2 метра ростом.
0: Так.
3: Чипыльдук. Давайте, пока я ищу, значит, мы с вами будем разговаривать. Как у вас дела?
0: У нас лучше стали дела. Мы подзарядились позитивом.
3: Ага.
0: И нам этого хватило вот почти до этого звонка.
3: Ну, вообще, обалдеть. Так.
4: Анна Герман, какое произведение?
3: Значит, чудесное произведение, которое называется «Город влюбленных, не побоюсь этого слова, людей».
4: Так.
3: Значит, с товарищем чудесным Альбертиком Клюевым, такой у нас есть петрозаводский дружочек, мы переделали на такой типа даб-версию. Андрюха, проассистируйте мне, пожалуйста, немножечко надо по громкости сделать погромче.
4: Ага. Так. А это из ее репертуара? Я так понимаю, что пьеса.
3: Поет Лерочка, конечно, Лерунчик поет, конечно, для радио Чипыльдук. Альбертик играет.
4: А Лерунчик будет под фанеру сейчас рот открывать?
3: Нет, Лерунчик вообще ничего не поет. Сейчас Лерунчик просто вот слушайте.
0: То есть Анна Герман там и не ночевала?
4: Да, она просто имела отношение к этой песне, тоже исполняла. Ну, давайте послушаем Леруча в записи.

0: Мне понравилось.
1: Вот как-то так это было.
0: Веруча, а давайте мы вам дадим задание.
1: Давайте, конечно.
0: Вот есть такая пьеса из репертуара Анны Герман.
1: Так?
0: Называется «Я к тебе не подойду». Там очень смешные в припеве слова. Ну, то есть они не смешные, но если их произносить с разным, так сказать, вкладывая разную энергетику, то они будут смешные. «Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи». Вот так. Послушайте, это очень хорошая песня о несостоявшейся любви. И мы хотим, чтобы вы записали на нее
2: кавер. Что влюбленная Леруча спела о неразделенной любви.
0: Так это невозможно.
2: Это нереально. Очень сложно.
1: Леруча такая радостная по неразделенной любви. Ну, ребятки, давайте, конечно, попробуем. Конечно, попробуем.
0: Посмотрите, Анна Герман, песня хорошая.
1: Ребятушки, спасибо. Всегда вам рада я.
0: Звоните. Обнимаем. Будем еще
1: докучать.
2: Будем доокучивать.
1: Давайте.
0: Счастливо.
2: Счастливо.
3: Hello, boys, it's Bernadette. Hello, my dears, I'm so excited. I'm coming to sing with you again.

музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

Телевидение – это место, куда отправляются старые фильмы, когда умирают. Боб Хоуп.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук». Автор и ведущий – кандидат искусствоведения Владлен Большаков.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию своего рода уникальный музыкальный бестселлер выдающегося австрийского композитора Вольфганга Амадеуса Моцарта, точнее, его знаменитую 40-ю симфонию «Соль минор». Это произведение прозвучит для вас в исполнении Большого симфонического оркестра Рейнской филармонии под управлением маэстро Рихарда Гольденштрауба. Ну что ж, великая музыка не нуждается в словах. Итак, Моцарт, 40-я симфония. Вы слушаете первую часть 40-й симфонии «Соль минор» Вольфганга Моцарта. Для тех, кто опоздал, напоминаем: Моцарт, «Molto allegro», «Соль минор», но вернемся к музыке. Интересен тот факт, что 40-й симфония называется потому, что она была написана Моцартом сразу же после 39-й симфонии. Но не буду вам мешать. Хотелось бы напомнить, что 2006 год является годом Моцарта по версии ЮНЕСКО. В этом году ему бы исполнилось 250 лет. И снова 40-я симфония. Добавлю, что в следующем, 2007 году, Моцарту исполнится 251 год. Но не будем отвлекаться. Немаловажно отметить, что здание Рейнской областной филармонии было построено архитекторами Рильке и Брончиком в 1712 году по заказу эрцгерцога Хепцебаха Дармштадтского. Но, кажется, я немного увлекся. Давайте слушать Моцарта.
2: «Уй, айс фун ду гейбин гендайст, ин цун трайкун фун бахт».
1: Так сказал великий Гёте о своем великом соотечественнике Людвиге Ване Бетховене. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я надеюсь, что гениальная музыка великого Моцарта никого не оставила равнодушным. Всего доброго, до новых встреч!
0: Вы слушали рубрику «Слушая классику» на радио «Чипли».

0: А сейчас в эфире новости для людей с ускоренным восприятием информационного потока.
1: Quick News на радио Чипельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чипельдук Ермолай Билибин. Новости. МГУ попал в список 50 лучших вузов мира. Московский государственный университет смог подняться на 35-ю строчку в международном рейтинге высших учебных заведений по специальности лингвистика. В упаковках от фастфуда содержится много опасных веществ. Такую информацию в ходе исследований получили ученые из зданий в ходе ряда экспериментов. Шиномонтаж на Ленинском. Скидки до 30% в сезонное хранение резины. Удобно, надежно, классно. Шуршание фольги и звон бокалов могут вызвать приступ эпилепсии у кошек. Ветеринары выяснили, что кошки очень восприимчивы к резким звукам. Частые раздражители могут вызвать глухоту у котов старше 15 лет. В России запустился синхронизатор рекламы, позволяющий синхронизировать рекламу сразу в нескольких каналах коммуникации: ТВ, радио, интернете и офлайн. Неизвестный вынес из банка Подмосковья 11 миллионов рублей. Майонез Шмайц всегда на вашем столе. Майонез Шмайц. Вкусно, надежно, быстро. Спорт. Сан-Антонио вновь вышел вперед в серии с Клиперс. Новость интернета. Facebook расширяется, запуская конкурента Skype и FaceTime. А зубная паста Колдрамет White очень хорошая. Рекомендуем Колдрамин White. Колдрамел. Новости кино. Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком. Ранее на эту роль претендовали Нэт Вульф, Том Холланд, Тимоти Чаламет и Лиам Джеймс. Культура. Лев Толстой написал «Войну и мир». Лермонтов – это поэт. Убит на дуэли. Штирлиц играл Тихонов. Мюллера – броневой. Продолжаем. Это новости культуры. Жан-Клод Ван Дам – классный чувак. Пам-пам-пам-пам – написал Бетховен. Это были новости культуры. Доллар 51, а сейчас уже 55, а сейчас опять 51, а сейчас 60, нет, 57.30. Это был квик-курс доллара на сегодня на радио Чипельдук. И о погоде. Завтра ветер слабый до умеренного, без осадков, тепло, сухо, приятно. В студии радио Чипельдук был я, Ермолай Билибин. Увидимся, хотя я еще не ушел.
1: Quick News на радио Чипельдук.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам: разговор со своим приятелем я еще не закончил.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
2: В Москве ровно 20 часов 20 минут.
3: Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

is a cold world. I wanna get out of. I wanna get out of.

0: Радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радиочип «Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радиочип «Льдук». Обратно новости.
2: Мальмас нацеля сих сам лишнил в пенжисти. Лях из ума мир. Гаргана начнёр ваз, шлю лынень лапцы, и не здесь зирповых снывярцы, и вихёл карпы ввяться с вламар цикра.
3: Сидел их на яс, и сер лажли дню призырь, и блесня в засэндрицкой, и не адысиз, а на яс и чинца позыдно, в визивс, с ища вызывоцы у хапцы места здесь, а в сух.
2: Сыртель стивят стриптов, и сер эля вадны стрипт, мартай удаганный нашел лазу пену фамрк, и эля фейкрейдз, мартай кравых сныри мартай сди, и рюйх на им шаб с мальмас на циля сывксам, и рюйх на им шаб с лавриним нан.
3: Энни щербадай рюпсов мигрейс, в сейбвяс и ам сибяз у сипнов, дай рюпсов без нарадий фикси серый рюпи стазин играй ля дивенды крушт, снирит нам сырэте энни щерба. Лазак Саиля и Тивон.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

Радио Чипльдук. Страшно. Смешное. Радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: как советуют риэлторы. Вкладывать деньги лучше всего в самого себя, поскольку...
1: Поскольку со временем вы гарантированно превратитесь в недвижимость.
0: А затем в невидимость и неслышимость.
1: Задумайся.

0: Картинка.
1: А вот еще был случай. Давным-давно это было. Сошлись как-то раз, нос к носу, в рукопашном бою два толстых генерала. Схватили друг дружку за грудки, толкались-толкались, пыхтели-пыхтели, топтались-топтались. Потом плюнули, отдали друг другу честь на брудершафт, расцеловались, да и разошлись со своими армиями в разные стороны.

радио Чип и Льдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 442.
1: Южная Ирландия, 1924 год. Наименование устройства. Полумеханическое приспособление для сбора на местности дождевых червей для рыбалки в районах с мягкими грунтами. Принцип действия. Накануне дня рыбной ловли сборщик наживки совершает рейд по хорошо увлажненной топкой местности, почва которой черноземы или суглинки, богаты кольчатыми червями, отряды беспозвоночных, именуемыми в рыболовном обиходе дождевым червем. В ареалах предполагаемого скопления наживки сборщик-обходчик с размаху втыкает во влажную почву на глубину 30-40 сантиметров трубчатый щуп с подвижным штоком внутри, на нижнем конце которого закреплена самозатягивающаяся петля для захвата червя. После натяжения червячного механизма спиннингового типа на рукояти трубки ирландский рыболов-обходчик наматывает лесу на катушку, извлекая из почвы обнаруженного червя, который по точно рассчитанной траектории забрасывается в банку для наживки. Запись сделана рыболовом-любителем Джоном Фальфдрадлкерквотером, старшим, в районе топи Баскер-Мадл-Суамп 12 августа в 4 часа утра.

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и...
4: Илья Ярцев.
3: Илья Ярцев. А сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами, по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хранение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалии, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
4: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
3: Да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресоли, там принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
4: Ну, давайте и начинайте, Арсений.
3: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда» за декабрь 2010 года.
4: Ну, это относительно свежее.
3: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком. Были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
4: я пропустил, как сыграли.
3: ЦСКА был счет 1-1. Вот. И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал. Мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь? Во-первых, обувь какая? Откуда вы достали?
4: Саламандра.
3: Саламандра.
4: Это старая обувь, хорошая фирма, да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это. Мастер-класс генеалогическое расследование. Про 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным после не охватит 104 тысячи пациентов.
3: Ну хорошо, достаточно. А давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя в пионерлагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
4: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи.
3: Программа
4: название.
3: Передач.
4: Ну-ка, какой канал и какая
3: здесь
4: программа?
3: Вот, например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
4: У вас не очень старая обувь, Арсений.
3: Смотрите, да. Вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису». Вуфи, мультфильм, я не знаю такого. 7:00 Джейми у себя дома. 7:30 городское путешествие с Павлом Любимцевым. А 8 утра Татьянин день. Сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говорю всегда 2». Россия. Значит, в 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм. В 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
4: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Значит, скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
0: Сейчас делаем обзор. Короче, смешное совпадение.
4: Откуда достали? Из какой обуви?
0: Это кроссовки Adidas.
4: Adidas Torsion.
0: Они
4: сильно изношены.
0: Да, просто интересно, хлам у
4: хозяина был этих
0: красных хлам.
4: А скажите, совершенно... еще такой вопрос: а запах какой-то доносился из этих кроссовок?
0: Ну, пованивают.
4: Знаете, да, друзья, это
0: уже... естественно. Я просто хотел обратить внимание, что газета от 18 мая 2019 года.
4: Так это свежая,
0: да, совершенно свежая газета. Да. При этом это мой день рождения, понимаете?
4: Хорошо.
0: Очень необычная. Называется газета «Мой район».
4: А вы родились в 2019, да?
0: Нет, я пораньше. Пораньше,
4: хорошо, так.
0: Вот, я не думаю, что это имеет смысл зачитывать, потому что это был просто вчера.
4: А это хороший обзор, да, действительно. Это, может, наоборот, кроссворд. Давайте,
0: да,
4: попробуем кроссворд. Буквально одно-два слова.
0: Да, по горизонтали или по вертикали. Давайте сразу решим.
4: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
0: Значит, давайте по горизонтали. На чем страны без людей, а леса без деревьев. Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
4: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, а, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
0: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
4: И радистка Кэт?
0: Не знаю, что. Вот, видимо,
4: это
0: как ее звали, или, наверное...
4: Вы знаете, Илья, я вырос на
0: кроссвордах. Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
4: А, вот это такая информация. Вы знаете, я скажу,
0: я
4: Илья...
0: Я попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато, не подходит.
4: Я не понимаю таких кроссвордов. Я вырос на старых, добрых кроссвордах моей юности. Мне все было понятно. И все было гораздо проще и конкретнее.
0: Вот, пожалуйста, по вертикали.
4: Да, пожалуйста.
0: Страх на пути к безумию.
4: Страх на пути к безумию. Я не знаю, вот, по-моему, безумие, вот это все... читать и нюхать эту обувь, доставать вот,
0: пожалуйста, неподходящий предмет, чтобы перешибить обух.
4: Ну, вы знаете, давайте так, у нас все-таки обзор новостей, больше, да, информации, газеты, кроссворды оставят для следующих выпусков. Вот я достаю женские белые туфли,
0: так,
4: значит, немножечко ношеные, но все-таки в хорошем состоянии. Вот здесь эта газета, да, совершенно не, нет запаха, ну, приятный даже,
0: значит,
4: сказал, запах
0: духов, свежий,
4: женских, да, духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот везят обуви. Приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута. Здесь рекламные объявления были. Значит, это апрель. Значит, год не видно. Старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указан телефон.
0: Так, Арсений, вы, пошел неприятный запах.
4: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты, вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении, помогает снять порчу, урловое проклятие, видит безбрачие,
0: соединит
4: распавшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял, где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот, видите?
0: Но очень запах нехороший.
4: Нехороший какой-то здесь вообще, да, это трудно. Какая же, уфу,
0: ой,
4: ой, какая вонь, это что такое? Достаточно ведь модные туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды.
3: Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных ботинок. Итак, ну что, на этом наш выпуск.
4: Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
3: Да, обзора.
4: Новостного.
3: Газет, извлеченных из старой обуви.
4: Надеемся, что вам тоже было не совершенно неинтересно. Но, по крайней мере, прецедент уже состоялся.
3: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все. И обувь развезем по ее нужным местам.
4: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не...
3: Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
4: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья
4: Ярцев.

0: Для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Обратно мы самые первые.
1: Дон.

Honey Swat, Key Mally Ponce. I honestly think I'll be sick.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Итак, «Иван Диван», где у них даже в туалете звучит радио, причем чипальдук. Алло.
4: Алло.
3: Нам бы услышать Ивана Дивана.
5: Алло.
4: Алло.
3: Это Иван Алло. Диван или не и, или Иван, но не диван?
4: Иван Диван, да.
3: Иван Диван.
4: Да.
3: А вы в каком клубе? В клубе Диван?
4: Ну, в клубе может есть диван.
5: А правда, что в вашем клубе в туалете играет радио?
4: Да, да, играет чипальдук. Ага. У вас там регулятор такой, и вот, ну, можно громче, можно тише делать.
5: Ну, вот тише мы... делается там, когда вот это чипальдук, правильно?
4: Ну, всегда. Вот как только ты зашел, вот хочется тебе громче потанцевать в туалете. Делаешь громче. Ага. Хочется потише, вот делаешь потише. Особенно классно, когда классика играет.
5: Ну, в общем, да.
3: Нормально. Но... Там две кнопочки рядом вот для слушателей. Освежитель воздуха и регулятор музыки. Угу. И вот, может быть, регулятор да. свежести музыки. И освежитель музыки нужен.
5: Освежитель музыки.
4: Освежитель музыки.
3: Да. Ну, хорошо, а вот вы в интеллектуальные игры в этом клубе играете. И как это выглядит? Такое, как чинно, так чопорно сидят молодые люди в позах пенсионного возраста и передвигают фигуры на доске, играют в лото. Как, вот, как это выглядит все?
4: Да нет, мы просто собираем. И мы играем там, в мафию или в покер.
5: А почему радио звучит только в туалете?
4: Нет, радио играет по всему клубу, но вот возможно фигурировать его есть только в туалете.
5: А не засиживаются ли так посетители там в туалете? Не выстраивается ли очередь?
4: Ну, выгоняем, бывает все. Бывает засиживаться, бывает засыпать, всякое бывает.
5: А это вредно, вы знаете, вот сидеть долго считается, что вредно. Лучше сделать чипль-дук, и ходить.
3: И почапал дальше.
5: И почапал,
3: да. Своим делам играть дальше.
4: Хорошо. Отлично.
3: Ну,
4: интересный
3: клуб, вот действительно, клуб интеллектуального досуга.
5: А вы не можете сейчас в туалет зайти туда, погромче сделать?
4: Я могу, только больше связь пропадет.
5: Связь пропадет в туалете?
3: А-а-а.
5: Ну давайте тогда вы идите, и как мы поймем, что связь пропала, значит, вы там.
3: Мы поймем, что, значит, дошли.
4: А, ну хорошо. Вот я сейчас иду. Алло, алло.
3: Да, хорошо. Да, пока связь есть, полет нормальный.
5: Где вы? Далеко?
3: Вот мы должны услышать сейчас будем, теоретически.
5: Все, уже нет связи.
3: Если связь есть, то должны будем услышать...
5: Он уже там.
3: Сам чипальдук. Вот, связь все. Пропала.
5: Вот значит, это чипальдук.
3: Сейчас связь восстановится, значит, он вышел оттуда. Она может сама восстановиться?
5: Вряд ли. Надо перезванивать.
3: Ага. Все, уже перезваниваем.
4: Алло.
3: Вот все-таки мы от этой темы туалетной...
5: Не, ну мы поняли, что вы там были.
3: Вы дошли, да. У нас пропала связь, все нормально. Значит, вы правду говорите. Действительно, где-то на глубине глубоко играет... Глубокое очень радио чипальдук. Глубокое бурение. А вот
4: да,
3: про интеллект...
4: я нажал на кнопочку, она сделала чипальдук.
3: Да, да, да, да. Ну, а вот поднялись наверх. Вот подробнее про интеллектуальные вот эти игры еще. Ну вот какие самые любимые игры все-таки вот, или моменты какие-то вот запомнились?
4: Ну, больше всего у нас любят, наверное, мафию играть.
3: В мафию.
4: Мы играем. Знаете, да, такую игру «Мафия»?
5: Карточная? Нет, не карточная, да, какая-то? Нет, по-моему.
3: Там
5: нет.
3: Кубики нет, бросать
4: ролевая
3: надо.
4: Ролевая игра.
5: Какая ролевая? Ролевая, да-да-да.
3: Ага.
5: Я помню, кстати, прикольно.
4: Вот, и мы каждый раз играем, у нас каждый раз какая-то новая тема. Ну, вот, допустим, у нас тема, мы, например, в поликлинике. У нас кто-то там, буду там с доктором, я буду клизмой, а я буду там бинтом, а я буду шприцом.
3: Ага, клизмой, вот, бинтом, шприцом, понятно.
4: Так там ролей мафии или мирного человека, если еще роль вот дополнительная такая.
3: Ну, в общем, развивает все-таки это воображение, да, и какие-то навыки общения. А сколько человек, ну, так да, вот, да. Контингент вот ваш постоянный, это сколько?
5: Сколько народу там?
4: 10-15 человек, вот это все друзья между собой.
3: Ага, то есть такой уютный клубчик такой.
4: Да.
5: Крутой клуб на 10-15 человек, это ж хо.
3: Закрытый клуб.
5: Закрытый, да.
3: Members only.
5: Я.
4: Вот мы эти все всегда welcome.
3: Обязательно. Welcome,
5: да. Secret Society, понимаешь.
3: Да. Еще там угадай мелодию. Вот, да, кстати, да, о мелодиях. Может, нам какую-нибудь мелодию сейчас вы можете завести нам мелодию?
5: А мы ее не угадаем.
4: Мелодию вам?
3: Да. У нас же много музыки в эфире. Вот как бы будет сейчас такая музыкальная пауза у нас от вас.
4: Я вам, знаете что? Я вам могу на дрели сыграть.
5: На чем?
3: На чем-чем?
4: Ну, на дрели. Могу на дрели.
5: На дрели сыграть.
4: Я тут как раз сейчас работаю, кое-что ремонтирую.
5: Сыграйте на дрели. Давайте.
3: На дрели.
5: Прям в трубочку и дрелью давайте прям.
3: Желательно в какой-нибудь там... Сейчас аппарат ты... какой-нибудь. Верту какой-нибудь.
4: Сейчас, погодь.
3: Верту. Айфон.
5: Дрелью.
3: И дрелью в него. Трели на дрели. Из Open-клуба, клуб интеллектуального досуга.
4: Алло?
3: Да.
5: Да, ну.
4: Вот. Так, вот у меня, значит, у меня есть дрель, у меня есть циркулярка еще.
3: Вот. Циркуляркой попробуйте дрель перерезать.
5: С этого начнем.
3: Давайте.
5: На порожняк, на все, чтобы внедрился куда-нибудь что-нибудь.
3: Это в воздухе все-таки. Да, да. Вот.
5: Это вот хорошо, так. Это мы поняли. А вот можно же все-таки как-то вот более так...
3: По материалу пройти.
5: Да, брутально как-то поступить и дрелью что-то вот все-таки по назначению. Не воздух сотрясать, а как-то вот куда-то внедриться.
3: В бетон.
5: Ну, чуть-чуть.
4: В бетон?
5: Ну, да.
4: Ну, давайте чуть-чуть в бетон.
3: Чуть-чуть в бетон. Там
5: звук хороший.
3: Не в несущую конструкцию, чтобы вас там никак не накрыло, да.
5: Ну,
3: хорошо, вот вставляет.
5: Конечно. Да? Вот это я бы понимал. Вот. Это вот.
3: Это жесткач такой уже, да. Ну,
4: да.
3: Нормально. Это очень все интеллектуально было.
5: Большое-большое вам спасибо.
3: Спасибо.
5: До свидания.
3: Будем еще вас навещать.
5: Да, да, да. Спасибо.
3: Спасибо, что счастливо. С нами. Счастливо.
4: Спасибо вам. Счастливо.
6: Okay, everybody get together and put the hands together. Let's do something like this now. Come on, give me a groove now.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Yep, okay. All right.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, Елена.
2: Да.
3: Здравствуйте. Вас беспокоит Чиплдук Радио from Moscow.
2: Здравствуйте, Чиплдук.
3: Вы еще с нами, скажите, признайтесь.
2: Или вы... Я еще вас слушаю периодически, но только, к сожалению... Да, я много работаю, поэтому у меня не получается слушать вас постоянно.
3: Ну, больше отдыхайте, пожалуйста.
4: Конечно, зачем вы работаете?
3: Нам дороги
2: да
3: все.
2: Да вот вы знаете, вообще это дурацкая привычка работать, которую она... надо их перенять.
4: Нет, надо. Правильная привычка, правильно, просто нужно вовремя сказать, сейчас я работать не буду.
3: Надо отвыкать да. работать.
2: Вот прямо сейчас, да, я прямо сейчас вот не буду работать, я вам обещаю. Вот прямо сейчас не буду.
3: Между прочим, прямой эфир, вы сейчас это, никто за язык вас не тянул. Поэтому,
2: все понятно, так.
3: Да, бросайте вот это вот. Дело. Вы имеете шанс на чистом кембриджском английском сказать несколько слов в эфир.
2: Поздравить. Вы знаете, я так даже я настолько переполнена и overwhelmed, как это называется здесь, эмоциями всяким разным. Я вас искренне люблю. Вы прекрасные, замечательные. Я вас буду слушать, продолжать и меньше работать в этой связи.
3: Спасибо. А скажите, профессора вашего академика, членкора британского, вы подсадили уже на Чиплдук или еще нет?
2: Ну, конечно. Вот именно как раз он бывает чаще всего инициатором, когда я чего-нибудь делаю очень долго и слушаю какой-нибудь скучный BBC, он говорит, ну, надо, пора возвращаться к Чиплдуку, что это такое.
3: Но у нас там есть, кстати, дюжина шуток на не совсем ломаном английском, прямо даже адаптировано. Есть страница даже на сайте International, там по-английски
2: есть. Вот, надо
3: есть.
2: Обращаться туда.
3: Найдите,
2: все,
3: найдите эту
2: пойду.
3: Страничку там. Что,
2: Пойду, обещаю. Пойду
3: все.
2: Туда. Да.
3: Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.
4: Всего не забывайте
3: доброго,
4: поддерживать родной Чиплдук. Поддерживать,
2: будем
4: не забывайте.
2: Поддерживать. Всегда. Forever.
4: Поддерживайте.
3: Yes.
4: Хорошо, бейте
2: давайте,
4: нас рублем.
2: Все, давайте. Hugs and kisses. Пока.
5: Да.
2: Пока.
5: Спасибо, приятного уикенда.
3: Bye-bye.
6: У нас все хаты записаны.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно на самые первые.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдук.
2: Добрый день.
3: В студии Михаил Мерхенчук
2: и Никита Мерхенчук. В эфире обзор фолкшопской прессы на радио Чипальдук. Мониторинг. Мировая торговля. Мировая торговля. Антидеппинг. Рост мирового 3,3%, что выше Росада, Дельдеция, БТО и Тандерода по графику роста инвестиций, контрол в
4: третьем. Не могу найти свой
2: ноботик. Ну что ж, может быть, пока мы расскажем еще и о том, как министерство штрафует на неистраченные деньги. Белый дом обслуживает бюджетные резервы в ведомственных кассах. В статистике о том, что федерального бюджета правительство готовится совещание в оптимизации и будет успешно реализовано.
4: Я не могу найти.
2: Вы слушаете обзор сегодняшней прессы на радио Чипальдук. В студии Никита Волчук
3: и Михаил Красибик. Новости культуры. Я хочу стать гражданином семи стран. Видимо, паспортов, как и денег, много не бывает. Получив российское... Месье Депрек. Ну, как говорится, вошел во вкус. Давеча в Ницце на фестивале российского... И публике свой новый фильм распух. Актер торжественно напомнил прессе, что теперь франко-российский... нескольких государств.
2: Михаил, а на последнем фестивале, который прошел, актер остался ли доволен своими
4: холстерами?
2: Ну что ж, будем надеяться, что скоро на экранах. Новости экономики. Небоскреб «Газпрома» 7,2 миллиарда рублей. Охтоцентр Луцана. Городозащитники Санкт-Петербурга. Небоскреб «Охтоцентр» 400-метровый коммун. Кубишевский Санкт-Петербургская 5 марта. Исключившего из списка выполнено по его заказу не являются археологами и экспертами.
4: Не могу найти новость про... Лиса, продолжайте. Где она? Кроссворд. Олег Васильев. Долгокруг для Владимира Даля. По 15 по горизонтали и 19 внезапное. 7 букв.
2: Михаил, а прав ли я, что 16 по горизонтали, пересекающиеся с 5 по вертикали, содержит букву Ж на третьей строчке, которая спрашивает, что птица семейства Лыковских?
4: Напали весь.
2: Продолжаем обзор «Лховских газет». В студии Никита Волчук
3: и Михаил Красибик. Прошу прощения, «Локомотив» затянул с пересадкой. Славина меняет Леонид. История со сменой главного тренера «Локомотива» близка к... Место, освободившееся после семи ухода хорватского специалиста Славина... В ближайшее время должен занять Леонид, под руководством которого железнодорожники уже пробили.
2: А скажи, тот ли это человек, о котором писал еще Рословский «Шаровский спорт»?
4: Тренировал Кубань, Абибель, «Локомотив».
2: Я думаю, болельщики будут...
4: Да, болельщики «Локомотива» уже долгие годы ждут тренера, который бы смог...
2: Ну что ж, и в завершение выпуска коротко о погоде. Завтра в Москве 20 градусов, ветер и осадки, которые 5 миллиметров. В следующей неделе циклон из восточной
4: осадки. Где-то Паскаль.
2: Вертутного столба.
4: Спасибо, друг.
2: На этом завершен наш обзор утренних, вечерних и вчерашних газет. А с вами были Лолченковский
4: и Михаил Васильевич. До свидания.
2: Всего вам благодарствую.

по заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

Никогда не недооценивайте человека, который себя переоценивает. Франклин Рузвельт.

0: Вы нам звонили.
1: Так, вот так. К нам кто-то дозвонился.
2: Алло, алло.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ой, какой замечательный голос.
1: А кто это?
3: Да, спасибо. Ну, я вас слушаю как бы довольно давно, но, конечно, меньше, чем мой руководитель. Я сейчас работаю в типографии, он слушает вас прямо с самого основания.
2: Это он вас подсадил?
3: Да, подсадил, все верно.
2: Слушайте, какая несправедливость. Вы нас слушаете давно, а мы вас впервые с таким вашим замечательным голосом.
4: А может, и не впервые.
2: А вы откуда вообще? Не, ну, девушка говорит, что впервые.
3: Я из Москвы.
2: Из Москвы? Прекрасно.
3: Да.
2: То есть есть шанс услышать вживую? То есть прям вот...
3: Все верно.
1: Да. Ну, если мы будем делать... Мы периодически делаем для тех, кто вот ближнее Подмосковье, Москва, ну, может кто-то приехать и из других городов. Мы иногда делаем там велопробег, лыжный забег, прогулку с собаками, плавание в бассейне. Это, значит, можно на вас рассчитывать, да? Заплыв,
3: конечно,
1: например, Чипальдук
4: в фенах.
2: Забег в мешках.
1: Заплыв на водных велосипедах. Хорошо, будем иметь в виду. Как вас зовут-то?
3: Меня зовут Инга.
1: Инга.
2: Инга, это вообще прекрасно.
1: Угу. А руководители вашего?
3: Спасибо. Его зовут Сергей. Собственно, он мне сейчас и предложил вам позвонить, видите? Заставил меня, опять же, позвонить.
1: Вынудил вас просто.
4: Чужими руками.
2: Слушайте, а он у вас что, такой стеснительный руководитель, что сам стесняется позвонить?
3: Да, ну я готова сейчас передать ему трубочку. Хочу, чтобы он тоже непременно с вами пообщался.
2: Ну давайте
1: мы еще с вами не закончили, извините.
2: Мы только начали, такой голос потрясающий.
1: Да. А какой у вас профиль деятельности?
2: В типографии.
3: В типографии сейчас в данный момент работаю.
2: А кем?
3: Да. О, вы знаете, всем и кем угодно.
1: Ага.
3: В общем, ассистентом своего руководителя друга, да.
4: Но сейчас же типография — это не то, что раньше. Это раньше был такой набор свинцовых букв.
2: Ну, сейчас,
4: буковок.
2: Да, вы же со свинцовыми
4: а
2: буквами
4: все
2: не работаете, да?
4: В компьютере.
1: Ну, конечно.
3: И в компьютере тоже, да, и не только. Вот Плоттер недавно освоила.
1: Плоттер. Вот мы как раз хотим повесить на стене Государственной Думы Плоттер. Чипальдук,
2: да.
1: Forever там рулит, Ащкомук. Вот, то есть вы в теме.
3: Прекрасно, вы можете на нас, да, рассчитывать в этом плане.
1: Хорошо, хорошо.
2: Отлично. Оставьте свои контакты обязательно.
1: Морковно-рыжей краски хватит в там принтере цветном?
3: Сергей, у нас хватит морковно-рыжей краски?
5: Вполне. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Здрасте. Сколько лет вы слушаете нас, Сергей?
5: Ну вот, наверное, всегда.
1: Всегда.
4: О, как.
1: То есть и вы были на нашем морковнике на первом юбилее?
5: Да, бывал.
1: Бывал. Это круто. Это просто...
2: Это потрясающе.
1: Вам полагается значок участника.
4: Ветерана.
1: Да, Чипальдука. И вы нас... У меня прям язык не поворачивается сказать. Вы нас поддерживали все эти годы?
5: Абсолютно.
1: Супер.
5: Абсолютно точно.
1: Равнение на Сергея, дорогие слушатели. Вот, представьте, вот с нашего основания и человек поддерживал. И мы благодаря этому не померли с голоду. У нас всегда были сухарики к нашему кипятку. Вот.
2: И даже иногда щепоточка соли или сахара.
1: Да. Хорошо.
5: Да.
1: И при этом еще остается возможность и быть работодателем, и Ингу обеспечивать также.
5: Да, как
1: хлебом.
5: Вот, ну, время от времени, но бывает.
1: И сухарики.
3: Сухарики мне хватает.
2: Ну, понятно.
1: Но мы вам желаем процветания. Вообще, мы завели действительно такую базу полезных наших слушателей. Кого можно на что раскрутить?
4: Использовать.
1: Кто-то нам, значит, из Молдовии пришлет черешни на Киевский вокзал.
2: Уже пообещали, да?
1: Да, кто-то нам анимацию на наши штуки сделает. Причем это все на халяву, я должен сказать.
5: Вот.
1: Кто-то... да, из кого-то мы джингл сделаем.
2: На халяву, естественно.
1: Да, котлету. Вот. И модели одежды назовут именем Чипальдук. Вот, поэтому
5: прекрасно.
1: Типография это своя. Мы можем вас так, в принципе...
2: Вас поюзать это можно будет, если что?
5: По-современному, по-молодежному, это называется мерч.
1: Мерч. Да, а мы будем вашими информационными спонсорами. Если что-то вы такое вот сделаете...
2: Сделайте нам мерч.
1: Чипальдучное, мы это проанонсируем.
2: Чипальмерч.
5: Конечно, мы обсудим...
1: Ладно, вы в теме вообще, да.
2: Очень в теме.
4: Ветеран.
1: Да, ветеран.
4: Нет, Андрей, помнишь, у Наполеона была старая гвардия?
5: Ну, серьезно, она просто все время работает, и все входящие сюда люди, они как бы, ну...
4: Подсаживаются.
3: Да, да, в неловких ситуациях, в связи с вами.
5: Сначала не понимают, что происходит, потом вроде бы как бы подсаживаются, когда пытаются подсесть где-то у себя там в закромах, то не понимают опять, куда они попали. Приходят сюда и снова разворачиваются.
4: То есть у вас атмосфера подходящая.
1: Верно, но зато кто остался, тот это уже наши люди. У нас, понимаете, как бы на дверях заведения написано: не въезжаешь, не суйся. Вот, значит, не твое. А вошел, так сказать, оставь надежду всяк сюда входящий.
4: Поэтому, спасибо. Это дорого стоит, что эти люди, вот наши люди, они создают атмосферу, в которой люди въезжают.
1: Правильно, правильно.
4: А когда выходят, отъезжают.
1: Как сказал бы, надо сделать джингл в эфире «Радио Чапультук» голосом Леонида Ильича. «Радио Чапультук, дорого вас

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 103. Одна из способностей компьютеров, недоступная людям, это сидеть на складе запечатанными в коробках.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.